транс. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: поддержка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.